soku yeter. Yağmur vururken cama, dalarken gece gama.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зыри и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гонгодиан Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Ганг Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
16: Овода, Тюркия Вину, Радио Сад.
17: Айч, Радио, Воча Тюркия.
18: Говорит Голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овозы.
7: Гиплеер Тюркияның теги радиосы.
15: Е садай Тюркия.
4: Аңлап атқаныңла Тюркия овозы радиосы.
12: Эво ифонетис Тюркия.
0: Овди радио глас Тюркия. Гидарреди амурия Тюркия.
17: Ини адала радио суара Тюркия.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
2: Este radio voz de Turkiye.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
18: Zboru wa glasot na Turkiye.
11: Efirde Turkiye ovoz radio.
16: It Turkiye hangia radio ya.
0: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Гонго Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садгури, Турция Схма.
16: Овода, Турция Уни, Радио Са.
17: Айч, Радио, Воча Турция.
18: Говорит голос Турция.
19: Эфирда, Турция, Оваза.
5: Гитлеяр, Туркияның Пети Радиосы.
7: Е, Садай, Турция.
2: Аңлаватқаныңа, Турция, Оваза Радиосы.
3: Эдо, Ифонетис Турция.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
18: Jeder Radio Amuriye Türkiye.
11: İni adalah Radio Suara Türkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
0: Este es Radio Voz de Türkiye.
20: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
21: Zboru wa glas otna Türkiye.
22: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
23: It Türkiye Hangya Radio ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
14: A TRT, Rádio Voz da Turquia, está consigo todas as horas e em todos os lugares do mundo.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи чешън бонко дентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, да Турция гаг радио да.
13: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
14: Етерчия Радио Садбури Турция с хма.
15: Овода Турция уни Радио Са.
16: Айч Радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия овоза.
19: Гитлеяр Туркияның тети радиосы.
10: Е, садай Туркия.
5: Аңлаватқаныңла Туркия овоза радиосы.
7: Эзо и фонетис Туркия.
5: Овди радио глас Туркия.
13: Гидарре ди амурия Туркия.
9: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
0: Este es Radio Voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
5: It Turkiye hangia radioya?
15: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi.

0: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
3: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
4: Qui è la radio la voce della Turchia.
5: Esta es la voz de Turquía.
6: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
7: Юфлет Зъри и Турция.
8: Чели ши Туарчи Чешен, Банко Дентай.
9: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
10: Да, Турция Гаг Радио да.
11: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
12: Петерчия Радио Садбури Турция с Кма.
13: Овода, Турция Вюни Радио Са.
14: Айч Радио Воча Туркия.
15: Говорит голос Туркия.
16: Эфирда Туркия Оваза.
17: Гитплеер Туркияның тети радиосы.
18: Е Садай Туркия.
19: Аңлаватқаныңа Туркия Оваза радиосы.
7: Эдо Ифонетис Туркия.
2: Овди Радио Глас Туркия.
4: Гидарреди Амурия Туркия.
8: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
16: Este radio voz de Turkiye.
6: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
18: Efirde Turkiye ovoz radio.
2: It Turkiye hangi radio ya? Ovde radio glas Turkiye.
17: Turkiye une radiosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
10: Nin zhidao zhe xie ma?

您知道土耳其在语言领域开展工作的土耳其语言机构是应阿塔图尔克的指令于1932年成立的吗？

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зыри и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишэн Гуанпо Дентай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
12: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
13: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Этерчия Радио Садбури Тюркия Скма.
15: Овода Тюркия Вину Радиосу.
16: Аич Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овоза.
19: Гитлеер Тюркиянын тети радиосу.
10: Е садай Тюркия.
5: Аңлап аткыныңлар, Тюркия овоза радиосу.
12: Эво ифонетис Тюркия.
0: Овди радио глас Тюркия.
7: Гидарре ди амурия Тюркия.
20: Ини адала радио суара Тюркия.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
22: Este radio voz de Turkiye.
23: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio.
0: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

В эфире радио «Голос Тюрки». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюрки» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии Ольга Биюк. В операторской мне помогает Özge Kuray. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и рубрики «Калейдоскоп» и «Колорит боснийской кухни».

В начале коротко о событиях дня. Анкара решительно осудила нападение хуситов на гражданскую инфраструктуру, обслуживающую мечеть пророка в Медине. Соглашение о свободной торговле между Тюркией и Украиной вступило в силу 1 октября 2026 года. В ночь на 2 октября дежурные силы ПВО РФ перехватили и уничтожили 646 украинских беспилотников самолетного типа. В Киеве перекрыли мосты после массированной атаки дронов. Госсекретарь США Марко Рубио отменил требования о соблюдении условий в области прав человека для предоставления Египту 320 миллионов долларов военной помощи. Коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила о перехвате двух баллистических ракет и четырех беспилотников над югом страны. Ну а теперь подробнее об этих и других событиях. Тюркия, Лига арабских государств и международные исламские организации осудили нападение йеменских хуситов на распределительную электростанцию, обслуживающую мечеть пророка в священном городе Медина в Саудовской Аравии. МИД Тюркии заявил, что Анкара решительно осуждает нападение хуситов на гражданскую инфраструктуру, обслуживающую мечеть пророка в Медине. В турецком ведомстве подчеркнули, что подобные действия угрожают суверенитету и безопасности Саудовской Аравии и затрагивают священные ценности исламского мира. Анкара вновь заявила о твердой поддержке Саудовской Аравии и призвала избегать шагов, способных привести к дальнейшему обострению напряженности в регионе. Лига арабских государств также осудила нападение на важный гражданский объект в Медине. В организации заявили, что атака в городе, имеющем особое религиозное значение для мусульман, особенно на объект, обслуживающий одну из главных мечетей, является недопустимым пренебрежением к святым местам и безопасности гражданской инфраструктуры. Лига также назвала нападение провокацией для мусульман во всем мире и вновь подтвердила полную солидарность Саудовской Аравии, столкнувшейся с угрозой ее безопасности, стабильности и суверенитету, а также безопасности жителей страны. Организация исламского сотрудничества ОИС охарактеризовала атаку на гражданские объекты в Медине как опасную эскалацию и явное посягательство на святыню, а также нарушение международного гуманитарного права. ОИС тоже выразила полную солидарность с Саудовской Аравией и поддержку принимаемых королевством мер по защите своей территории, особенно безопасности и стабильности, а также защите исламских святынь и жителей страны. Соглашение о свободной торговле между Тюркией и Украиной вступило в силу 1 октября 2026 года. Об этом сообщило Министерство торговли Тюркии. Соглашение призвано создать более предсказуемые условия для развития торгово-экономических отношений между двумя странами и увеличить объем двусторонней торговли до 10 миллиардов долларов в краткосрочной перспективе. Положение о таможенных пошлинах на торговлю товарами начнут действовать с 1 января 2027 года. Документ был подписан 3 февраля 2022 года. Помимо торговли товарами, он регулирует вопросы услуг, инвестиций, электронной торговли, упрощения торговых процедур и таможенного сотрудничества. Соглашение также предусматривает условия для беспошлинных двусторонних и транзитных перевозок между Тюркией и Украиной, что должно поддерживать торговые потоки. На фоне продвижения экономической интеграции Украины с ЕС соглашение должно сохранить преференциальные торговые возможности для турецких и украинских компаний и обеспечить им конкурентные преимущества перед поставщиками из третьих стран.

На 2 октября дежурные силы ПВО РФ перехватили и уничтожили 646 украинских беспилотников самолетного типа над территорией 13 российских регионов аннексированного Крыма, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Согласно официальным заявлениям Министерства обороны РФ, наибольшее количество дронов было ликвидировано над Ростовской и Воронежской областями. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил удар по промышленному сектору региона, упомянув госпитализацию одного человека и возгорание в жилом доме. Параллельно серия мощных взрывов прогремела в Самаре, где после прилетов начался пожар на территории ЛПДС «Самара». Этот объект системы транснефти является крупнейшим нефтетранспортным и распределительным хабом в Европе, объединяющим резервуарный парк объемом свыше 1,6 миллиона кубометров. Местные власти приостановили движение наземного транспорта в Самаре, укрыв жителей в метрополитене, но официально масштабное возгорание на нефтебазе пока не прокомментировали. Сообщения о взрывах также поступали из Подмосковья.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: В Киеве перекрыли мосты после массированной атаки дронов. В результате попадания беспилотника в 25-этажный жилой дом в Дарницком районе Киева погиб один человек, еще 12 получили ранения в различных регионах страны. В Киеве из-за атаки возник пожар на 25 этажах здания на площади 120 квадратных метров. Площадь разрушения составила около 40 квадратных метров. Спасатели эвакуировали 6 жителей и передали медикам 2 пострадавших, однако в ходе тушения было обнаружено тело погибшего. На фоне ночного налета и предупреждения мониторинговых каналов о том, что Южный мост может стать приоритетной целью для баллистических ракет при следующем массированном ударе, в столице ограничили движение по ключевым транспортным артериям. Полностью перекрыты Южный мост и мост Патона в обоих направлениях, а также мост метро в сторону правого берега. Общественный транспорт перенаправлен через Дарницкий и Подольский мосты. Всего в ночь на 2 октября силы ПВО Украины обезвредили 88 из 108 ударных дронов типа «Шахет», «Гербера» и «Пародия», включая 47 реактивных беспилотников. Прилеты и обстрелы зафиксированы в Сумской, Херсонской и Днепропетровской областях, где повреждены жилые дома, объекты критической инфраструктуры и газопроводы. Кроме того, президент компании «Киевстар» Александр Комаров заявил о повреждении дата-центра и центрального склада оператора. Госсекретарь США Марко Рубио отменил требования о соблюдении условий в области прав человека для предоставления Египту 320 миллионов долларов военной помощи. Об этом говорится в письме Госдепартамента американским законодателям, с которым ознакомилось агентство Рейтер. Речь идет о средствах военного финансирования за 2025 финансовый год. В Госдепартаменте также заявили, что отказ от требований необходим для американо-египетских отношений и приоритетов национальной безопасности США, особенно с учетом полезной роли Египта после начала войны США против Ирана. В документе не уточняется, в чем именно заключалась эта роль операции «Эпик Фури», название, которое американские военные используют для кампании против Ирана, начавшейся в конце февраля одновременно с Израилем. Египет получает значительную военную помощь от США после заключения мирного договора с Израилем в 1979 году. С конца 1980-х годов Каир ежегодно получает около 1,3 миллиардов долларов военного финансирования от Вашингтона. Часть этой помощи связана с условиями в области прав человека и демократии, однако американские власти могут отменять их по соображениям национальной безопасности. При администрации Джо Байдена Вашингтон неоднократно удерживал часть военной помощи, ссылаясь на ситуацию с правами человека в Египте. Война с Ираном также оказала давление на экономику Египта из-за роста цен на топливо и других последствий конфликта. Каир играет заметную роль в переговорах о прекращении огня в Газе.

коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила о перехвате двух баллистических ракет и четырех беспилотников над югом страны. По данным коалиции, ракеты были уничтожены над городами Хамис-Мушайт и Джизан. Еще четыре беспилотника также сбиты над Хамис-Мушайтом. Позднее саудовская гражданская оборона сообщила, что обломки одной из перехваченных ракет упали в Хамис-Мушайте. По данным ведомства, ракета была запущена хуситами в направлении жилых районов. Падение обломков привело к повреждению нескольких зданий и автомобилей, а пострадавших не сообщается. Коалиция заявила, что продолжит принимать оперативные меры для сдерживания хуситов. Дополнительных подробностей о перехваченных ракетах и беспилотниках не приводится. Уважаемые слушатели, это были новости.

Дорогие друзья, сегодня мы поговорим о начале разработки в Диярбакыре одного из самых значимых месторождений в истории Турецкой Республики, которое будет способствовать снижению зависимости от импорта энергии. Сланцевый газ и сланцевая нефть, которые будут добываться нетрадиционными методами, напрямую повлияют на весь расклад сил в регионе. Эксперты сходятся во мнении, что накопленный здесь технологический опыт ускорит этот процесс и в других регионах. Министр энергетики Тюркии Алпарслан Байрактар в этой связи заявил, что благодаря новому месторождению в провинции Диярбакыр, где поиск и добыча нефти ведутся нетрадиционными методами, углеводородный потенциал страны может кардинально вырасти и в 2-3 раза превзойти запасы крупнейшего месторождения Габар. Профессор Босфорского университета Гюркан Кумбараглу, который одним из первых в Тюрки обратил внимание на формацию Дадаш, главный источник сланцевой нефти и сланцевого газа в Тюрке, и на огромные запасы в Диярбакыре, считает, что этот новый этап имеет критически важное значение. Сначала профессор Кумбараглу разъяснил, что именно означает нетрадиционный метод. Он описал эту технику так. Это добыча углеводородов, заблокированных в непроницаемых породах или песчаниках, которые не поднимаются на поверхность сами при обычном вертикальном бурении. Для этого используются методы горизонтального бурения и гидроразрыва пласта. Он подчеркнул, что этот процесс требует очень сложных инженерных решений и высоких технологий, и напомнил о соглашениях о сотрудничестве, подписанных в прошлом году между турецкой нефтяной корпорацией ТПАО и американскими компаниями. По его словам, добыча сланцевого газа и сланцевой нефти в Диярбакыре нетрадиционными методами – это не просто вопрос энергетики. Речь идет о стратегической технологии. Турецкие фирмы переймут опыт у американских партнеров и накопят базу знаний. Благодаря этому в будущем Тюркия сможет проделывать эту работу уже самостоятельно в других регионах. Кумбараглу напомнил, что с помощью таких методов поиска, добычи и хранения США получили огромные запасы сланцевого газа и на сегодняшний день превратились в чистого экспортера. Он отметил, что в зоне под названием «Формация Дадаш» речь идет о запасах, которые при нынешних объемах потребления могут покрыть нужды Тюркии в природном газе на 4-5 лет, а в сырой нефти на 12-13 лет. Эти резервы, по его словам, помогут не только покрыть внутренние потребности, но и укрепят позиции страны в достижении цели стать крупным энергетическим хабом. Профессор Кумбараглу при этом сделал важное примечание, обратив внимание на то, что добыча сланцевой нефти

В осенние месяцы на кухнях начинается приятная суета, а рыночные прилавки пестрят осенними красками. И, конечно же, в воздухе витает аппетитный, резкий и яркий аромат свежих чеснока, помидоров и острого перца. Уважаемые слушатели, добро пожаловать в новый выпуск нашей рубрики «Колорит боснийской кухни». И сегодня мы поговорим о классической балканской зимней заготовке, пробуждающей аппетит и согревающей душу. Осень на Балканах – это не только смена времен года, но в то же время и подготовка к зиме. И одним из излюбленных заготовок на зиму, безусловно, является восхитительный соус под названием «лютаница».

Лютаница, как следует из самого названия, является символом острого, яркого вкуса и потрясающего баланса. Она не просто оставляет теплое послевкусие на языке. Это та самая жизненная энергия, которая в холодные зимние дни ускоряет кровообращение и дарит радость всем, кто сидит за столом. Сочетание чеснока, помидоров и острого перца в ней показывает нам, как сочетание противоположности может создать необыкновенный вкус. Готовы? Теперь мы хотим перенести вас в солнечное сентябрьское утро, в каменный двор с высокими стенами, в уютном городке между Скопье и Охрид. Во дворе стоят большие кастрюли и полным ходом идут зимние приготовления. Живущая в этом доме опытная хозяйка, известная в районе своим веселым нравом, в тот день решила вместе с соседями приготовить лютаницу. Молодая хозяйка из соседнего дома, относящаяся к острому перцу с некоторой настороженностью, с беспокойством спрашивает: «Тетушка, а не перебьет ли острый перец вкус соуса и не сделает его излишне острым?» Бывалая хозяйка улыбается, протягивает молодой соседке деревянную ложку из кастрюли с соусом и говорит: «Дорогая моя, жизнь – это как этот соус. Если он будет только сладким, его вкус быстро забудется. Нужно добавить немного горечи и остроты, чтобы его ценили. Но нужно также выдержать пропорции, чтобы острота не обжигала, а лишь согревала». Хорошая лютаница, как веселая севдалинка, оставляет след горечи, но успокаивает душу. Хозяйки после этого разлили соус по банкам. А когда вечером провели дегустацию, стало ясно, как эта легкая острота создает потрясающий баланс с помидорами и чесноком. Именно поэтому лютаница – это не просто зимний соус, а самый вкусный способ гармонично смешать горечь и сладость жизни, привнеся на стол смелость и радость.

А теперь давайте перенесем этот яркий красный цвет и аппетитный острый аромат на нашей кухне. Если у вас под рукой есть ручка и бумага, вы можете записать традиционный рецепт лютыницы, который в мгновение ока превратит ваш дом в один из тех веселых балканских дворов. Для приготовления этого пикантного соуса нам понадобятся следующие ингредиенты. 3 килограмма спелых и сочных свежих помидоров, 2 килограмма мясистых красных болгарских перцев, 500 грамм свежих острых перцев. Количество можно регулировать в зависимости от предпочтений по остроте. 1 головка свежего чеснока, 1 стакан оливкового или подсолнечного масла, полстакана яблочного или виноградного уксуса, 1 пучок свежей петрушки, 2 столовые ложки каменной соли и 1 столовая ложка сахарного песка. Приступая к приготовлению, не стоит забывать, что главный секрет этого соуса

заключается в том, чтобы не перетушить овощи, которые не должны превратиться в пюре. Сначала очищаем помидоры от кожицы и нарезаем их мелкими кубиками или натираем на терке. Кладем в широкую кастрюлю и тушим, пока не выпарится излишняя жидкость. Красные болгарские перцы запекаем на углях или на плите, снимаем с них кожицу, а затем мелко нарезаем. Наряду с этим нашинковываем острый перец. Затем в широкую кастрюлю наливаем масло, добавляем мелко нарезанный чеснок и острый перец и слегка обжариваем. Затем добавляем помидоры и нарезанный запеченный перец. Деревянной ложкой в ритме сейф-дайлинга, постоянно помешивая, продолжаем тушить, пока соус не загустеет. Когда блюдо начнет приобретать нужную консистенцию, добавляем соль, сахар и уксус, который свяжет все вкусы воедино. После того, как соус загустеет и масло всплывет на поверхность, примерно через 40-50 минут, добавляем мелко нарезанную свежую петрушку, перемешиваем и снимаем с огня. Пока соус еще горячий, разливаем по чистым банкам и плотно закрываем крышками. Если вы спросите, к какому блюду лучше всего подходит лютеница, то ответ, конечно же, придет из тех веселых сентябрьских застолий. Лютеницу намазывают на поджаренный свежий ломтик хлеба или подают в качестве гарнира к мясу на гриле. Пусть первая же ложка лютеницы с острым вкусом перца и свежим ароматом чеснока напомнит вам, что жизнь прекрасна во всех своих красках. Подобно тому, как об этом поется в балканских любовных песнях Севдаленко. Так же, как в них есть и страсть, и восторг, и глубокая искренность, так и в этом вкусе соединяется весь колорит жизни.

0: На этом мы с вами прощаемся. До следующего выпуска нашей рубрики «Колорит боснийской кухни», в котором мы расскажем вам о новых вкусах, питающих душу. Пусть в вашем доме всегда царит покой, из вашей кухни всегда доносятся свежие аппетитные ароматы, а в вашем сердце звучит мелодия севдалинки. Желаем, чтобы ваш стол всегда был полон изобилия, ваш дом – тепла, а ваша жизнь – любви. До новых встреч!
1: Колорит боснийской кухни.

Хаят Бу Иште, так называется песня, которую исполнит группа Манго. Сразу за ней в исполнении Нукет Дуру прозвучит песня Гёзлерим Этрафында.

И в завершении нашей передачи коротко о событиях дня. Анкара решительно осудила нападение хуситов на гражданскую инфраструктуру, обслуживающую мечеть пророка в Медине. Соглашение о свободной торговле между Тюркией и Украиной вступило в силу 1 октября 2026 года. В ночь на 2 октября дежурные силы ПВО РФ перехватили и уничтожили 646 украинских беспилотников самолетного типа. В Киеве перекрыли мосты после массированной атаки дронов. Госсекретарь США Марко Рубио отменил требования о соблюдении условий в области прав человека для предоставления Египту 320 миллионов долларов военной помощи. Коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила о перехвате двух баллистических ракет и четырех беспилотников над югом страны. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

Ölüşürsün şiirler, arkadaşlar şehirler olan olsun.

В эфире радио «Голос Тюрки». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюрки» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии Ольга Биюк. В операторской мне помогает Özge Kuray. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и рубрики «Калейдоскоп» и «Колорит боснийской кухни».

В начале коротко о событиях дня. Анкара решительно осудила нападение хуситов на гражданскую инфраструктуру, обслуживающую мечеть пророка в Медине. Соглашение о свободной торговле между Тюркией и Украиной вступило в силу 1 октября 2026 года. В ночь на 2 октября дежурные силы ПВО РФ перехватили и уничтожили 646 украинских беспилотников самолетного типа. В Киеве перекрыли мосты после массированной атаки дронов. Госсекретарь США Марко Рубио отменил требования о соблюдении условий в области прав человека для предоставления Египту 320 миллионов долларов военной помощи. Коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила о перехвате двух баллистических ракет и четырех беспилотников над югом страны. Ну а теперь подробнее об этих и других событиях. Тюркия, Лига арабских государств и международные исламские организации осудили нападение йеменских хуситов на распределительную электростанцию, обслуживающую мечеть пророка в священном городе Медина в Саудовской Аравии. МИД Тюркии заявил, что Анкара решительно осуждает нападение хуситов на гражданскую инфраструктуру, обслуживающую мечеть пророка в Медине. В турецком ведомстве подчеркнули, что подобные действия угрожают суверенитету и безопасности Саудовской Аравии и затрагивают священные ценности исламского мира. Анкара вновь заявила о твердой поддержке Саудовской Аравии и призвала избегать шагов, способных привести к дальнейшему обострению напряженности в регионе. Лига арабских государств также осудила нападение на важный гражданский объект в Медине. В организации заявили, что атака в городе, имеющем особое религиозное значение для мусульман, особенно на объект, обслуживающий одну из главных мечетей, является недопустимым пренебрежением к святым местам и безопасности гражданской инфраструктуры. Лига также назвала нападение провокацией для мусульман во всем мире и вновь подтвердила полную солидарность Саудовской Аравии, столкнувшейся с угрозой ее безопасности, стабильности и суверенитету, а также безопасности жителей страны. Организация исламского сотрудничества ОИС охарактеризовала атаку на гражданские объекты в Медине как опасную эскалацию и явное посягательство на святыню, а также нарушение международного гуманитарного права. ОИС тоже выразила полную солидарность с Саудовской Аравией и поддержку принимаемых королевством мер по защите своей территории, особенно безопасности и стабильности, а также защите исламских святынь и жителей страны. Соглашение о свободной торговле между Тюркией и Украиной вступило в

0: силу 1 октября 2026 года. Об этом сообщило Министерство торговли Тюркии. Соглашение призвано создать более предсказуемые условия для развития торгово-экономических отношений между двумя странами и увеличить объем двусторонней торговли до 10 миллиардов долларов в краткосрочной перспективе. Положение о таможенных пошлинах на торговлю товарами начнут действовать с 1 января 2027 года. Документ был подписан 3 февраля 2022 года. Помимо торговли товарами, он регулирует вопросы услуг, инвестиций, электронной торговли, упрощения торговых процедур и таможенного сотрудничества. Соглашение также предусматривает условия для беспошлинных двусторонних и транзитных перевозок между Тюркией и Украиной, что должно поддерживать торговые потоки. На фоне продвижения экономической интеграции Украины с ЕС соглашение должно сохранить преференциальные торговые возможности для турецких и украинских компаний и обеспечить им конкурентные преимущества перед поставщиками из третьих стран. В ночь на 2 октября дежурные силы ПВО РФ перехватили и уничтожили 646 украинских беспилотников самолетного типа над территорией 13 российских регионов, аннексированного Крыма, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Согласно официальным заявлениям Министерства обороны РФ, наибольшее количество дронов было ликвидировано над Ростовской и Воронежской областями. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил удар по промышленному сектору региона, упомянув госпитализацию одного человека и возгорание в жилом доме. Параллельно серия мощных взрывов прогремела в Самаре, где после прилетов начался пожар на территории ЛПДС «Самара». Этот объект системы транснефти является крупнейшим нефтетранспортным и распределительным хабом в Европе, объединяющим резервуарный парк объемом свыше 1,6 миллиона кубометров. Местные власти приостановили движение наземного транспорта в Самаре, укрыв жителей в метрополитене, но официально масштабное возгорание на нефтебазе пока не прокомментировали. Сообщения о взрывах также поступали из Подмосковья.
1: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
0: В Киеве перекрыли мосты после массированной атаки дронов. В результате попадания беспилотника в 25-этажный жилой дом в Дарницком районе Киева погиб один человек, еще 12 получили ранения в различных регионах страны. В Киеве из-за атаки возник пожар на 25 этажах здания на площади 120 квадратных метров. Площадь разрушения составила около 40 квадратных метров. Спасатели эвакуировали 6 жителей и передали медикам 2 пострадавших, однако в ходе тушения было обнаружено тело погибшего. На фоне ночного налета и предупреждения мониторинговых каналов о том, что Южный мост может стать приоритетной целью для баллистических ракет при следующем массированном ударе, в столице ограничили движение по ключевым транспортным артериям. Полностью перекрыты Южный мост и мост Патона в обоих направлениях, а также мост метро в сторону правого берега. Общественный транспорт перенаправлен через Дарницкий и Подольский мосты. Всего в ночь на 2 октября силы ПВО Украины обезвредили 88 из 108 ударных дронов типа «Шахет», «Гербера» и «Пародия», включая 47 реактивных беспилотников. Прилеты и обстрелы зафиксированы в Сумской, Херсонской и Днепропетровской областях, где повреждены жилые дома, объекты критической инфраструктуры и газопроводы. Кроме того, президент компании «Киевстар» Александр Комаров заявил о повреждении дата-центра и центрального склада оператора. Госсекретарь США Марко Рубио отменил требования о соблюдении условий в области прав человека для предоставления Египту 320 миллионов долларов военной помощи. Об этом говорится в письме Госдепартамента американским законодателям, с которым ознакомилось агентство Рейтер. Речь идет о средствах военного финансирования за 2025 финансовый год. В Госдепартаменте также заявили, что отказ от требований необходим для американо-египетских отношений и приоритетов национальной безопасности США, особенно с учетом полезной роли Египта после начала войны США против Ирана. в документе не уточняется.

разумеется, в чем именно заключалась эта роль операции «Эпик Фури», название, которое американские военные используют для кампании против Ирана, начавшейся в конце февраля одновременно с Израилем. Египет получает значительную военную помощь от США после заключения мирного договора с Израилем в 1979 году. С конца 1980-х годов Каир ежегодно получает около 1,3 миллиардов долларов военного финансирования от Вашингтона. Часть этой помощи связана с условиями в области прав человека и демократии, однако американские власти могут отменять их по соображениям национальной безопасности. При администрации Джо Байдена Вашингтон неоднократно удерживал часть военной помощи, ссылаясь на ситуацию с правами человека в Египте. Война с Ираном также оказала давление на экономику Египта из-за роста цен на топливо и других последствий конфликта. Каир играет заметную роль в переговорах о прекращении огня в Газе. Коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила о перехвате двух баллистических ракет и четырех беспилотников над югом страны. По данным коалиции, ракеты были уничтожены над городами Хамис-Мушайт и Джизан. Еще четыре беспилотника также сбиты над Хамис-Мушайтом. Позднее саудовская гражданская оборона сообщила, что обломки одной из перехваченных ракет упали в Хамис-Мушайте. По данным ведомства, ракета была запущена хуситами в направлении жилых районов. Падение обломков привело к повреждению нескольких зданий и автомобилей, а пострадавших не сообщается. Коалиция заявила, что продолжит принимать оперативные меры для сдерживания хуситов. Дополнительных подробностей о перехваченных ракетах и беспилотниках не приводится. Уважаемые слушатели, это были новости.

Дорогие друзья, сегодня мы поговорим о начале разработки в Диярбакыре одного из самых значимых месторождений в истории Турецкой Республики, которое будет способствовать снижению зависимости от импорта энергии. Сланцевый газ и сланцевая нефть, которые будут добываться нетрадиционными методами, напрямую повлияют на весь расклад сил в регионе. Эксперты сходятся во мнении, что накопленный здесь технологический опыт ускорит этот процесс и в других регионах. Министр энергетики Тюркии Алпарслан Байрактар в этой связи заявил, что благодаря новому месторождению в провинции Диярбакыр, где поиск и добыча нефти ведутся нетрадиционными методами, углеводородный потенциал страны может кардинально вырасти и в 2-3 раза превзойти запасы крупнейшего месторождения Габар. Профессор Босфорского университета Гюркан Кумбараглу, который одним из первых в Тюрке обратил внимание на формацию Дадаш, главный источник сланцевой нефти и сланцевого газа в Тюрке, и на огромные запасы в Диярбакыре, считает, что этот новый этап имеет критически важное значение. Сначала профессор Кумбараглу разъяснил, что именно означает нетрадиционный метод. Он описал эту технику так. Это добыча углеводородов, заблокированных в непроницаемых породах или песчаниках, которые не поднимаются на поверхность сами при обычном вертикальном бурении. Для этого используются методы горизонтального бурения и гидроразрыва пласта. Он подчеркнул, что этот процесс требует очень сложных инженерных решений и высоких технологий, и напомнил о соглашениях о сотрудничестве, подписанных в прошлом году между турецкой нефтяной корпорацией ТПАО и американскими компаниями. По его словам, добыча сланцевого газа и сланцевой нефти в Диярбакыре нетрадиционными методами – это не просто вопрос энергетики. Речь идет о стратегической технологии. Турецкие фирмы переймут опыт у американских партнеров и накопят базу

знаний. Благодаря этому в будущем Тюркия сможет проделывать эту работу уже самостоятельно в других регионах. Кумбараглу напомнил, что с помощью таких методов поиска, добычи и хранения США получили огромные запасы сланцевого газа и на сегодняшний день превратились в чистого экспортера. Он отметил, что в зоне под названием «Формация Дадаш» речь идет о запасах, которые при нынешних объемах потребления могут покрыть нужды Тюркии в природном газе на 4-5 лет, а в сырой нефти – на 12-13 лет. Эти резервы, по его словам, помогут не только покрыть внутренние потребности, но и укрепят позиции страны в достижении цели стать крупным энергетическим хабом. Профессор Кумбараглу при этом сделал важное примечание, обратив внимание на то, что добыча сланцевой нефти может приводить к большему количеству отходов по сравнению с традиционными методами. Однако, добавил он, эта проблема решается с помощью защитных мер и специальных очистных сооружений. Международная ассоциация экономики и энергетики проведет в Анталии важное мероприятие, на котором поднимет и эту тему. В ноябрьском саммите примут участие высококвалифицированные эксперты из 38 стран. Будут обсуждаться такие темы, как энергетический переход, технологические разработки, торговля углеродными квотами и электромобильность. Это будет очень полезный процесс с точки зрения принятия возможных шагов как Тюркии, так и другими странами, идущими в этом направлении, заявил Кумбараглу.

В осенние месяцы на кухнях начинается приятная суета, а рыночные прилавки пестрят осенними красками. И, конечно же, в воздухе витает аппетитный, резкий и яркий аромат свежих чеснока, помидоров и острого перца. Уважаемые слушатели, добро пожаловать в новый выпуск нашей рубрики «Колорит боснийской кухни». И сегодня мы поговорим о классической балканской зимней заготовке, пробуждающей аппетит и согревающей душу. Осень на Балканах – это не только смена времен года, но в то же время и подготовка к зиме. И одним из излюбленных заготовок на зиму, безусловно, является восхитительный соус под названием «лютаница».

Лютаница, как следует из самого названия, является символом острого, яркого вкуса и потрясающего баланса. Она не просто оставляет теплое послевкусие на языке. Это та самая жизненная энергия, которая в холодные зимние дни ускоряет кровообращение и дарит радость всем, кто сидит за столом. Сочетание чеснока, помидоров и острого перца в ней показывает нам, как сочетание противоположности может создать необыкновенный вкус. Готовы? Теперь мы хотим перенести вас в солнечное сентябрьское утро, в каменный двор с высокими стенами, в уютном городке между Скопье и Охрид. Во дворе стоят большие кастрюли и полным ходом идут зимние приготовления. Живущая в этом доме опытная хозяйка, известная в районе своим веселым нравом, в тот день решила вместе с соседями приготовить лютыницу. Молодая хозяйка из соседнего дома, относящаяся к острому перцу с некоторой настороженностью, с беспокойством спрашивает: «Тетушка, а не перебьет ли острый перец вкус соуса и не сделает его излишне острым?» Бывалая хозяйка улыбается, протягивает молодой соседке деревянную ложку из кастрюли с соусом и говорит: «Дорогая моя, жизнь – это как этот соус. Если он будет только сладким, его вкус быстро забудется. Нужно добавить немного горечи и остроты, чтобы его ценили. Но нужно также выдержать пропорции, чтобы острота не обжигала, а лишь согревала». Хорошая лютыница, как

веселая севдалинка оставляет след горечи, но успокаивает душу. Хозяйки после этого разлили соус по банкам. А когда вечером провели дегустацию, стало ясно, как эта легкая острота создает потрясающий баланс с помидорами и чесноком. Именно поэтому лютеница – это не просто зимний соус, а самый вкусный способ гармонично смешать горечь и сладость жизни, привнеся на стол смелость и радость.

А теперь давайте перенесем этот яркий красный цвет и аппетитный острый аромат на нашей кухне. Если у вас под рукой есть ручка и бумага, вы можете записать традиционный рецепт лютыницы, который в мгновение ока превратит ваш дом в один из тех веселых балканских дворов. Для приготовления этого пикантного соуса нам понадобятся следующие ингредиенты. 3 килограмма спелых и сочных свежих помидоров, 2 килограмма мясистых красных болгарских перцев, 500 грамм свежих острых перцев. Количество можно регулировать в зависимости от предпочтений по остроте. 1 головка свежего чеснока, 1 стакан оливкового или подсолнечного масла, полстакана яблочного или виноградного уксуса, 1 пучок свежей петрушки, 2 столовые ложки каменной соли и 1 столовая ложка сахарного песка. Приступая к приготовлению, не стоит забывать, что главный секрет этого соуса заключается в том, чтобы не перетушить овощи, которые не должны превратиться в пюре. Сначала очищаем помидоры от кожицы и нарезаем их мелкими кубиками или натираем на терке. Кладем в широкую кастрюлю и тушим, пока не выпарится излишняя жидкость. Красные болгарские перцы запекаем на углях или на плите, снимаем с них кожицу, а затем мелко нарезаем. Наряду с этим нашинковываем острый перец. Затем в широкую кастрюлю наливаем масло, добавляем мелко нарезанный чеснок и острый перец и слегка обжариваем. Затем добавляем помидоры и нарезанный запеченный перец. Деревянной ложкой в ритме сейф-дайлинги, постоянно помешивая, продолжаем тушить, пока соус не загустеет. Когда блюдо начнет приобретать нужную консистенцию, добавляем соль, сахар и уксус, который свяжет все вкусы воедино. После того, как соус загустеет и масло всплывет на поверхность, примерно через 40-50 минут, добавляем мелко нарезанную свежую петрушку, перемешиваем и снимаем с огня. Пока соус еще горячий, разливаем по чистым банкам и плотно закрываем крышками. Если вы спросите, к какому блюду лучше всего подходит лютыница, то ответ, конечно же, придет из тех веселых сентябрьских застолий. Лютыницу намазывают на поджаренный свежий ломтик хлеба или подают в качестве гарнира к мясу на гриле. Пусть первая же ложка лютыницы с острым вкусом перца и свежим ароматом чеснока напомнит вам, что жизнь прекрасна во всех своих красках. Подобно тому, как об этом поется в балканских любовных песнях «Севдаленко». Так же, как в них есть и страсть, и восторг, и глубокая искренность, так и в этом вкусе соединяется весь колорит жизни.

0: На этом мы с вами прощаемся. До следующего выпуска нашей рубрики «Колорит боснийской кухни», в котором мы расскажем вам о новых вкусах, питающих душу. Пусть в вашем доме всегда царит покой, из вашей кухни всегда доносятся свежие аппетитные ароматы, а в вашем сердце звучит мелодия севдалинки. Желаем, чтобы ваш стол всегда был полон изобилия, ваш дом – тепла, а ваша жизнь – любви. До новых встреч!
1: Колорит боснийской кухни.

Хаят Бу Иште – так называется песня, которую исполнит группа «Манго». Сразу за ней в исполнении Нукет Дуру прозвучит песня «Гёзлерим Этрафанда».

И в завершении нашей передачи коротко о событиях дня. Анкара решительно осудила нападение хуситов на гражданскую инфраструктуру, обслуживающую мечеть пророка в Медине. Соглашение о свободной торговле между Тюркией и Украиной вступило в силу 1 октября 2026 года.

В эфире радио «Голос Тюрки». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюрки» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц.

С вами в студии Ольга Биюк. В операторской мне помогает Озге Курай. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и рубрики «Калейдоскоп» и «Колорит боснийской кухни».

Вначале коротко о событиях дня. Анкара решительно осудила нападение хуситов на гражданскую инфраструктуру, обслуживающую мечеть пророка в Медине. Соглашение о свободной торговле между Тюркией и Украиной вступило в силу 1 октября 2026 года. В ночь на 2 октября дежурные силы ПВО РФ перехватили и уничтожили 646 украинских беспилотников самолетного типа. В Киеве перекрыли мосты после массированной атаки дронов. Госсекретарь США Марко Рубио отменил требования о соблюдении условий в области прав человека для предоставления Египту 320 миллионов долларов военной помощи. Коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила о перехвате двух баллистических ракет и четырех беспилотников над югом страны. Ну а теперь подробнее об этих и других событиях. Тюркия, Лига арабских государств и международные исламские организации осудили нападение йеменских хуситов на распределительную электростанцию, обслуживающую мечеть пророка в священном городе Медина в Саудовской Аравии. МИД Тюркии заявил, что Анкара решительно осуждает нападение хуситов на гражданскую инфраструктуру, обслуживающую мечеть пророка в Медине. В турецком ведомстве подчеркнули, что подобные действия угрожают суверенитету и безопасности Саудовской Аравии и затрагивают священные ценности исламского мира. Анкара вновь заявила о твердой поддержке Саудовской Аравии и призвала избегать шагов, способных привести к дальнейшему обострению напряженности в регионе. Лига арабских государств также осудила нападение на важный гражданский объект в Медине. В организации заявили, что атака в городе, имеющем особое религиозное значение для мусульман, особенно на объект, обслуживающий одну из главных мечетей, является недопустимым пренебрежением к святым местам и безопасности гражданской инфраструктуры. Лига также назвала нападение провокацией для мусульман во всем мире и вновь подтвердила полную солидарность Саудовской Аравии, столкнувшейся с угрозой ее безопасности, стабильности и суверенитету, а также безопасности жителей страны. Организация исламского сотрудничества ОИС охарактеризовала атаку на гражданские объекты в Медине как опасную эскалацию и явное посягательство на святыню, а также нарушение международного гуманитарного права. ОИС тоже выразила полную солидарность с Саудовской Аравией и поддержку принимаемых королевством мер по защите своей территории, особенно безопасности и стабильности, а также защите исламских святынь и жителей страны. Соглашение о свободной торговле между Тюркией и Украиной вступило в силу 1 октября 2026 года. Об этом сообщило Министерство торговли Тюркии. Соглашение призвано создать более предсказуемые условия для развития торгово-экономических отношений между двумя странами и увеличить объем двусторонней торговли до 10 миллиардов долларов в краткосрочной перспективе. Положение о таможенных пошлинах на торговлю товарами начнут действовать с 1 января 2027 года. Документ был подписан 3 февраля 2022 года. Помимо торговли товарами, он регулирует вопросы услуг, инвестиций, электронной торговли, упрощения торговых процедур и таможенного сотрудничества. Соглашение также предусматривает условия для беспошлинных двусторонних и транзитных перевозок между Тюркией и Украиной, что должно поддерживать торговые потоки. На фоне продвижения экономической интеграции Украины с ЕС соглашение должно сохранить преференциальные торговые возможности для турецких и украинских компаний и обеспечить им конкурентные преимущества перед поставщиками из третьих стран. В ночь на 2 октября дежурные силы ПВО РФ перехватили и уничтожили 646 украинских беспилотников самолетного типа над территорией 13 российских регионов, аннексированного Крыма, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Согласно официальным заявлениям Министерства обороны РФ, наибольшее количество дронов было ликвидировано над Ростовской и Воронежской областями. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил удар по промышленному сектору региона, упомянув госпитализацию одного человека и возгорание в жилом доме. Параллельно серия мощных взрывов прогремела в Самаре, где после прилетов начался пожар на территории ЛПДС «Самара». Этот объект системы транснефти является крупнейшим нефтетранспортным и распределительным

0: сильным хабом в Европе, объединяющим резервуарный парк объемом свыше 1,6 миллиона кубометров. Местные власти приостановили движение наземного транспорта в Самаре, укрыв жителей в метрополитене, но официально масштабное возгорание на нефтебазе пока не прокомментировали. Сообщения о взрывах также поступали из Подмосковья.
1: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
0: В Киеве перекрыли мосты после массированной атаки дронов. В результате попадания беспилотника в 25-этажный жилой дом в Дарницком районе Киева погиб один человек, еще 12 получили ранения в различных регионах страны. В Киеве из-за атаки возник пожар на 25 этажах здания на площади 120 квадратных метров. Площадь разрушений составила около 40 квадратных метров. Спасатели эвакуировали 6 жителей и передали медикам 2 пострадавших, однако в ходе тушения было обнаружено тело погибшего. На фоне ночного налета и предупреждения мониторинговых каналов о том, что Южный мост может стать приоритетной целью для баллистических ракет при следующем массированном ударе, в столице ограничили движение по ключевым транспортным артериям. Полностью перекрыты Южный мост и мост Патона в обоих направлениях, а также мост метро в сторону правого берега. Общественный транспорт перенаправлен через Дарницкий и Подольский мосты. Всего в ночь на 2 октября силы ПВО Украины обезвредили 88 из 108 ударных дронов типа «Шахет», «Гербера» и «Пародия», включая 47 реактивных беспилотников. Прилеты и обстрелы зафиксированы в Сумской, Херсонской и Днепропетровской областях, где повреждены жилые дома, объекты критической инфраструктуры и газопроводы. Кроме того, президент компании «Киевстар» Александр Комаров заявил о повреждении дата-центра и центрального склада оператора. Госсекретарь США Марко Рубио отменил требования о соблюдении условий в области прав человека для предоставления Египту 320 миллионов долларов военной помощи. Об этом говорится в письме Госдепартамента американским законодателям, с которым ознакомилось агентство Рейтер. Речь идет о средствах военного финансирования за 2025 финансовый год. В Госдепартаменте также заявили, что отказ от требований необходим для американо-египетских отношений и приоритетов национальной безопасности США, особенно с учетом полезной роли Египта после начала войны США против Ирана. В документе не уточняется, в чем именно заключалась эта роль операции «Эпик Фури», название, которое американские военные используют для кампании против Ирана, начавшейся в конце февраля одновременно с Израилем. Египет получает значительную военную помощь от США после заключения мирного договора с Израилем в 1979 году. С конца 1980-х годов Каир ежегодно получает около 1,3 миллиардов долларов военного финансирования от Вашингтона. Часть этой помощи связана с условиями в области прав человека и демократии, однако американские власти могут отменять их по соображениям национальной безопасности. При администрации Джо Байдена Вашингтон неоднократно удерживал часть военной помощи, ссылаясь на ситуацию с правами человека в Египте. Война с Ираном также оказала давление на экономику Египта из-за роста цен на топливо и других последствий конфликта. Каир играет заметную роль в переговорах о прекращении огня в Газе. Коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила о перехвате 2 баллистических ракет и 4 беспилотников над югом страны. По данным коалиции, ракеты были уничтожены над городами Хамис-Мушайт и Джизан. Еще 4 беспилотника также сбиты над Хамис-Мушайтом. Позднее саудовская гражданская оборона сообщила, что обломки одной из перехваченных ракет упали в Хамис-Мушайте. По данным ведомства, ракета была запущена хуситами в направлении жилых районов. Падение обломков привело к повреждению нескольких зданий и автомобилей, а пострадавших не сообщается. Коалиция заявила, что продолжит принимать оперативные меры для сдерживания хуситов. Дополнительных подробностей о перехваченных ракетах и беспилотниках не приводится. Уважаемые слушатели, это были новости.

Дорогие друзья, сегодня мы поговорим о начале разработки в Диярбакыре одного из самых значимых месторождений в истории Турецкой Республики, которое будет способствовать снижению зависимости от импорта энергии. Сланцевый газ и сланцевая нефть, которые будут добываться нетрадиционными методами, напрямую повлияют на весь расклад сил в регионе. Эксперты сходятся во мнении, что накопленный здесь технологический опыт ускорит этот процесс и в других регионах. Министр энергетики Тюркии Арслан Байрактар в этой связи заявил, что благодаря новому месторождению в провинции Диярбакыр, где поиск и добыча нефти ведутся нетрадиционными методами, углеводородный потенциал страны может кардинально вырасти и в 2-3 раза превзойти запасы крупнейшего месторождения Габар. Профессор Босфорского университета Гюркан Кумбараглу, который одним из первых в Тюрки обратил внимание на формацию Дадаш, главный источник сланцевой нефти и сланцевого газа в Тюрки, и на огромные запасы в Диярбакыре, считает, что этот новый этап имеет критически важное значение. Сначала профессор Кумбараглу разъяснил, что именно означает нетрадиционный метод. Он описал эту технику так. Это добыча углеводородов, заблокированных в непроницаемых породах или песчаниках, которые не поднимаются на поверхность сами при обычном вертикальном бурении. Для этого используются методы горизонтального бурения и гидроразрыва пласта. Он подчеркнул, что этот процесс требует очень сложных инженерных решений и высоких технологий, и напомнил о соглашениях о сотрудничестве, подписанных в прошлом году между турецкой нефтяной корпорацией ТПАО и американскими компаниями. По его словам, добыча сланцевого газа и сланцевой нефти в Диярбакыре нетрадиционными методами – это не просто вопрос энергетики. Речь идет о стратегической технологии. Турецкие фирмы переймут опыт у американских партнеров и накопят базу знаний. Благодаря этому в будущем Тюркия сможет проделывать эту работу уже самостоятельно в других регионах. Кумбараглу напомнил, что с помощью таких методов поиска, добычи и хранения США получили огромные запасы сланцевого газа и на сегодняшний день превратились в чистого экспортера. Он отметил, что в зоне под названием «Формация Дадаш» речь идет о запасах, которые при нынешних объемах потребления могут покрыть нужды Тюркии в природном газе на 4-5 лет, а в сырой нефти на 12-13 лет. Эти резервы, по его словам, помогут не только покрыть внутренние потребности, но и укрепят позиции страны в достижении цели стать крупным энергетическим хабом. Профессор Кумбараглу при этом сделал важное примечание, обратив внимание на то, что добыча сланцевой нефти может приводить к большему количеству отходов по сравнению с традиционными методами. Однако, добавил он, эта проблема решается с помощью защитных мер и специальных очистных сооружений. Международная ассоциация экономики и энергетики проведет в Анталии важное мероприятие, на котором поднимет и эту тему. В ноябрьском саммите примут участие высококвалифицированные эксперты из 38 стран. Будут обсуждаться такие темы, как энергетический переход, технологические разработки, торговля углеродными квотами и электромобильность. Это будет очень полезный процесс с точки зрения принятия возможных шагов как Тюркии, так и другими странами, идущими в этом направлении, заявил Кумбараглу.

аромат свежих чеснока, помидоров и острого перца. Уважаемые слушатели, добро пожаловать в новый выпуск нашей рубрики «Колорит боснийской кухни». И сегодня мы поговорим о классической балканской зимней заготовке, пробуждающей аппетит и согревающей душу. Осень на Балканах – это не только смена времен года, но в то же время и подготовка к зиме. И одним из излюбленных заготовок на зиму, безусловно, является восхитительный соус под названием «лютаница».

Лютеница, как следует из самого названия, является символом острого, яркого вкуса и потрясающего баланса. Она не просто оставляет теплое послевкусие на языке. Это та самая жизненная энергия, которая в холодные зимние дни ускоряет кровообращение и дарит радость всем, кто сидит за столом. Сочетание чеснока, помидоров и острого перца в ней показывает нам, как сочетание противоположности может создать необыкновенный вкус. Готовы? Теперь мы хотим перенести вас в солнечное сентябрьское утро в каменный двор с высокими стенами в уютном городке между Скопье и Охрид. Во дворе стоят большие кастрюли и полным ходом идут зимние приготовления. Живущая в этом доме опытная хозяйка, известная в районе своим веселым нравом, в тот день решила вместе с соседями приготовить лютеницу. Молодая хозяйка из соседнего дома, относящаяся к острому перцу с некоторой настороженностью, с беспокойством спрашивает: «Тетушка, а не перебьет ли острый перец вкус соуса и не сделает его излишне острым?» Бывалая хозяйка улыбается, протягивает молодой соседке деревянную ложку из кастрюли с соусом и говорит: «Дорогая моя, жизнь – это как этот соус. Если он будет только сладким, его вкус быстро забудется. Нужно добавить немного горечи и остроты, чтобы его ценили. Но нужно также выдержать пропорции, чтобы острота не обжигала, а лишь согревала». Хорошая лютеница, как веселая севдалинка, оставляет след горечи, но успокаивает душу. Хозяйки после этого разлили соус по банкам. А когда вечером провели дегустацию, стало ясно, как эта легкая острота создает потрясающий баланс с помидорами и чесноком. Именно поэтому лютеница – это не просто зимний соус, а самый вкусный способ гармонично смешать горечь и сладость жизни, привнеся на стол смелость и радость.

А теперь давайте перенесем этот яркий красный цвет и аппетитный острый аромат на нашей кухне. Если у вас под рукой есть ручка и бумага, вы можете записать традиционный рецепт лютыницы, который в мгновение ока превратит ваш дом в один из тех веселых балканских дворов. Для приготовления этого пикантного соуса нам понадобятся следующие ингредиенты. 3 килограмма спелых и сочных свежих помидоров, 2 килограмма мясистых красных болгарских перцев, 500 грамм свежих острых перцев. Количество можно регулировать в зависимости от предпочтений по остроте. 1 головка свежего чеснока, 1 стакан оливкового или подсолнечного масла, 0,5 стакана яблочного или виноградного уксуса, 1 пучок свежей петрушки, 2 столовые ложки каменной соли и 1 столовая ложка сахарного песка. Приступая к приготовлению, не стоит забывать, что главный секрет этого соуса заключается в том, чтобы не перетушить овощи, которые не должны превратиться в пюре. Сначала очищаем помидоры от кожицы и нарезаем их мелкими кубиками или натираем на терке. Кладем в широкую кастрюлю и тушим, пока не выпарится излишняя жидкость.

скажет: «Все вкусы воедино». После того, как соус загустеет и масло всплывет на поверхность, примерно через 40-50 минут, добавляем мелко нарезанную свежую петрушку, перемешиваем и снимаем с огня. Пока соус еще горячий, разливаем по чистым банкам и плотно закрываем крышками. Если вы спросите, к какому блюду лучше всего подходит лютеница, то ответ, конечно же, придет из тех веселых сентябрьских застолий. Лютеницу намазывают на поджаренный свежий ломтик хлеба или подают в качестве гарнира к мясу на гриле. Пусть первая же ложка лютеницы с острым вкусом перца и свежим ароматом чеснока напомнит вам, что жизнь прекрасна во всех своих красках. Подобно тому, как об этом поется в балканских любовных песнях Севдаленко. Так же, как в них есть и страсть, и восторг, и глубокая искренность, так и в этом вкусе соединяется весь колорит жизни.

0: На этом мы с вами прощаемся. До следующего выпуска нашей рубрики «Колорит боснийской кухни», в котором мы расскажем вам о новых вкусах, питающих душу. Пусть в вашем доме всегда царит покой, из вашей кухни всегда доносятся свежие аппетитные ароматы, а в вашем сердце звучит мелодия севдалинки. Желаем, чтобы ваш стол всегда был полон изобилия, ваш дом – тепла, а ваша жизнь – любви. До новых встреч!
1: Колорит боснийской кухни.

Хаят Бу Иште – так называется песня, которую исполнит группа «Манго». Сразу за ней в исполнении Нукет Дуру прозвучит песня «Гёзлерим Этрафанда».

в завершении нашей передачи коротко о событиях дня. Анкара решительно осудила нападение хусетов на гражданскую инфраструктуру, обслуживающую мечеть пророка в Медине. Соглашение о свободной торговле между Тюркией и Украиной вступило в силу 1 октября 2026 года. В ночь на 2 октября дежурные силы ПВО РФ перехватили и уничтожили 646 украинских беспилотников самолетного типа. В Киеве перекрыли мосты после массированной атаки дронов. Госсекретарь США Марко Рубио отменил требования о соблюдении условий в области прав человека для предоставления Египту 320 миллионов долларов военной помощи. Коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила о перехвате двух баллистических ракет и четырех беспилотников над югом страны. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

您知道土耳其在语言领域开展工作的土耳其语言机构是应阿塔图尔克的指令于1932年成立的吗？

0: та на български език на Радио Гласът на Тюркия.
1: Юфлет, Зъри и Тюркия.
2: Чели ши Туарчи Чешън, Бонко Ден Тай.
3: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
4: Да, Тюркия Гаг, Радио, да.
5: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
6: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
7: Овода, Тюркия Вюни, Радио Са.
8: Айч, Радио, Воча Тюркия.
9: Говорит голос Тюркия.
10: Эфирда Тюркия Оваза.
11: Гитплеер Тюркияның Пети Радиосы.
1: Е, Садай, Тюркия.
12: Аңлаватканыңла Тюркия Оваза Радиосы.
13: Эдо и фонетис Тюркия.
14: Овди Радио Глас Тюркия.
15: Гидар Радио Амурия Тюркия.
16: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
18: Este es Radio Voz de Turquía.
19: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
1: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
14: It Turkiye hangia radio ya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
9: Turkiye une radiosu.
14: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.